0: Вас кто стажирует, вас отстажируете, вы будете начальником потом
1: служить. Армянин там ждет.
0: Все, ждет армянин. Дай Бог здоровья.
1: Удачи, удачи, Николай. Всего доброго.
0: Беду едешь, посмотри, стажируют вас отстажируете, вы будете начальником потом
1: служить. Армянин там ждет.
0: Все, ждет армянин. Дай Бог здоровья.
1: Удачи, удачи, Николай. Всего доброго.